0: assisting $200.
1: С непродуманными
2: проблемами.
1: Где немножечко
3: stick ass.
1: Со вздохами, криками, стонами. Где мы не увлеченные
4: spanking.
3: Amazing gay bondage.

0: насколько ты horny, my ass. Вытри рукавом пусть старые вечно рвут anal. Мы сможем stick finger in boy next door.
1: Do it.
0: Swallow.
1: Do it.
0: Do anal. Deep. So horny.
2: Master.
0: Fisting. Ass. In dungeon.
2: Ah.
0: Ass.
3: Semen.

0: Billy.
1: Swallow.
0: Billy.
1: Do anal.
2: Deep.
1: So horny.
3: Master.
4: Fisting.
0: Ass.
3: In dungeon.
5: Мы так люто дешевые
3: фистинг
5: со смешными
6: глазами
5: нашими.
1: Да, you ain't no.
5: Мы припоганно
1: fucking coming.

лучше okay. за последние тысячи нахуй лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

0: Come on, let's go.
1: Gay website.
2: Там, где всегда
0: fucking slaves
2: трутся спиной
1: and fisting finger in my ass.
2: Мимо плывут
1: the semen
2: спят подо льдом
1: fat cocks
2: трутся спиной
1: leather man
2: вертится
1: 300 bucks.

0: finger in my ass. Your finger.
1: Oh, yes.
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

0: Скажи, зачем я
1: Swallow Call.
0: Зачем не мые плывут ко мне и
1: Do they know I'm coming?
0: Зачем
1: Some dick
0: коснулась
1: Ass
0: Зачем я
1: Come.

0: next door.
1: I say sure, why
2: not? Больше не пришлю тебе
0: boy sex.
2: Отпусти, не держи
0: my ass.
2: Не ищи
0: my ass.
2: Не люби
0: my ass.
2: Разошлись наши
1: fucking face.
0: Will ever touch my ass again.

0: скучает дома. Ты в нашем чате научил меня плохому. Хочешь
1: поп?
0: Нажимаю крестик. Пой теперь с друзьями эти
1: deep dark fantasy.
0: Отпусти, не держи
1: my ass.
0: Не ищи
1: my ass.
0: Не люби
1: my ass.

0: по улицам пошла. Звездной поступью.
1: Full master. Sistine, you know.

0: за... Ass.
1: А не на... Dick.
0: А мы не...
2: Coming.
0: И разбираемся, где...
2: Cock.
0: А где...
2: Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
2: Bondage.
0: И мы с...
2: My master.
0: И отплясали...
2: All around. Ass.
0: Выбивали как...
2: Control.
0: На крылечке.
2: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
2: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в
2: стремном,
0: как две египетские пинка. На
2: байк
0: глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруканске. Когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
2: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мус...

0: Захаре. Как
1: на гей-вебсайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Master очень важен честный секс.

0: smartass.
1: Come on! Let's go!
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой
2: к нему
3: next door. This thing ain't no coming.
2: Все равно.
4: I'm right at it.
0: Yeah.
2: Случайно имя вслух произнесет.
5: I, Billy Harrington.
2: Пусть молчит, что Billy помнит.
5: Yes, we can.
2: А за окном сжигает
3: Thunderbox.
2: Проклятый
3: Man.
5: Anarchy.
2: Прости меня за эту
5: Yeah.

0: banking.
1: Теперь нам
0: Сестей.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Лёд бил свети.
0: Вебсайт.
2: Мы больше не. Орбит.
3: Как фото. Мы хотели. И убедить.
0: Как?

0: Next door.
1: Сегодня.
2: Gang enough.
1: Весь красивый. Бляха.
2: Since hot mode.
1: Девчонки увидав его.
0: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
0: You anal. D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
1: Уи-уи. Пору встретиться.
0: It's bondage.
1: Чтоб шкафу его ждала.
0: Oh, yeah.
1: Одел солдат и обалдел.
0: It's bondage.
1: Ведь мало стало.
4: Fuck!
0: Fantasy.
1: Богата, разве мог он ожидать такого?
0: Dungeon Master.
1: Стоп!

0: посыпет
1: на семена.
0: Я обычный солдат, всегда хочу
1: как?
0: Дик. Ищу где проебаться. И ста, что обещала.
2: Suck spanking
0: dick. Никогда не сдаваться. Научите меня не стоять в ожидании.
3: Bounce legs.
0: Вместо этого там покопать, подмести, подгрести. Да на кухню
4: hang it up.

0: спокойно. Fucking calm. Fucking calm.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанки. Тут узнаешь о других, кто
0: секс,
1: кто на что
0: свалом.
1: Кто на ветер кидает, я наблюдаю, попивает. На кухне с костра угольком сидим. Мы делим последний кусок. Кто спасается?
0: Бандич.
1: Меня с куки струничком. Кто-то пялится,
0: кинули
1: в гражданочку.
0: Fingers,
1: за забор, кому
0: спанки
1: сносит крышу.
0: Boy.
1: Кто норовит воспитать?
0: Ain't no.
1: Сняли с
0: Ain't no.
1: Не дышит, летели.

0: бы семена.
1: Вы спросите, как там? Отвечу и
2: свалом.
1: Лучше учиться. Тут парниша, откуда ты, с области, с города, с какого края? Еще вчера не
2: был.
1: Сейчас дается, всю жизнь тебя знает. Познаются в беде, если это она, тогда это мой друг. Научила терпеть, растворять свою
0: семена.
1: По венам мозоли ступит. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть? Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
2: Как?
1: Стал на...

раз. Впереди Latex Glove. Страх, я уже узнаю эту боль. Когда... This thing ain't on my mind. Тихо,

0: собой.
1: Садится с ним рядом. Он берет меня за плечо и причудливым узором засверкает его
0: земля.
1: Слушай, там далеко-далеко есть. Там, где ты не поверишь, там,
0: где 300
1: год.

0: finger.
1: Fisting.
2: К единственной на свете плыву я сквозь
0: finger. Fisting.
2: К единственной на свете скорей до я добраться хочу. Я здесь, я
0: full master.
2: Я

0: придет.
1: Пусть
0: непременно найдет. Ведь так не бывает.
2: Данжин.
0: Что были потеряны. Ведь так не бывает.
2: Данжин.
0: Что были потеряны.
3: Устал держаться. Мне кажется, что нам не оставили. Ты на
4: парни.
3: Когда я безучастно смотрю.
4: Bad cock.
3: Кажется, что я
4: gay boy.
3: Да, я дышаться, я ненавижу.
4: Sex.
3: Вывозить я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
4: бандаж.
3: Никогда не распускал. Собираю
4: rip the skin.
3: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
4: spanking.
3: Но я больше не
4: penetration.
3: Клик.

0: Ну страшно, рисую тебе
1: Latex glove.
0: Чтобы ты их изнашивала. Однажды
1: Sex.
0: Будет по-настоящему, а пока что ты спросила, почему
1: Stiff finger.

0: now you're
1: bondage,
2: fucking
1: latex glove.
2: Эй, скейтер,
1: бондаж,
2: фукин,
1: латекс-глав.

0: стоянин.
1: Two bad cocks.
0: Не скажем, что мы в них слушаем. На нас так странно смотрят.
2: Words.
0: Радужные.
1: Semen

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master. Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: dark
1: fucking whore.
2: Я понимаю, что я
1: fucking coming.
0: Van dark,
1: deep dark
0: fucking whore.

0: Я тебе чё?
1: Do anal? Latex glove?
0: Работал!
2: No!
0: Но теперь буду чё ещё типа?
1: Bondage?
0: Сделал деньги на
1: dungeon?
0: Да это так, но надо...
2: Oh, fuck up, boy! Ah, fuck
0: it! Да я богатый!
1: Oh, master!

0: beautiful master.
1: Он проклинает
2: fucking slaves.
1: Но не вдомек
2: однако,
1: что есть
0: твой
1: среди
0: gay sex next door
1: проселки
2: поделки
0: full dungeon
3: semen
2: suction
1: опять снег вот так хочет
0: loop it up
2: fucking slaves
4: spanking
0: boy
3: love
5: suck some dick
0: swallow cum
5: and talk

0: есть дик.
1: Есть палец. Они служат мне уже 300 лет. У меня есть
2: данжен.
1: И это мой дом всю жизнь.
3: Fucking coming.
1: Я в нем над кровами
4: аса. Плыву облака. Если
5: I'm coming,
4: то наверняка
1: моих прошлых
4: ас
1: порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет. А из
3: него
1: семен вышел на свет.

0: плоть.
1: Rip the skin.
2: Fuck you.
0: Все того же. Не узнаю. И зеленая кам оживляет ее. Только сейчас стучит. Уже не мое. Нынче все.
3: Finger. Fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом прав.

0: next door.
1: За застенчивые как девчонки смолкли у воды. Чистые
0: next door.
1: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт.
0: Что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
2: Чистые next door.
3: Застенчивые, как девчонки.

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Скажи теперь, скажи мне.
3: Ой.
4: Will you show me?
5: You fucking ass.
2: Какой ты
3: horny gay.
2: Живёт внутри.
5: My ass. Fucking coming, fucking coming.
3: Just loop.
4: Sex.
3: Gay next door.

0: Stick your finger in my ass.
1: Я и ты грязные
0: оба.
1: Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее
0: put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как
0: делают
1: 50
0: и 300 bucks.

чтобы скушать потом своим грязненьким ротом, словно дальше плевать прямо на пить блевотенью там кто доставлять. Жаль, что это okay. Надежды где-то между, ведь ты далеко живешь и все horny. Не поймешь, но как круто было бы, если мы вдруг оказались, если бы пальцем меня.

0: Really?
1: Come.
0: This thing.
2: Fuck you!
3: Come on!
4: Oh yeah.
1: Oh yeah.
5: Get the semen.
4: Nachher.
1: I'll come on.
4: Просто замечательно.
1: Yeah.
6: Попробуйте новый удивительно мягкий
1: кам.
6: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная.

0: другой в оборульку.
1: Показывай, что сегодня случилось. Короче, вот сижу я такой, это... У меня, ну, именно жопа порвалась.

0: забуд. Не переживай, не переживай. Boy.
1: Dick.
0: Упустили.
1: Секс.
0: Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь? И хоть пока бьет
1: под
0: сгнутый
1: Bad cock.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Six. Hello.
3: Закрой next door.
4: Все постепенно, и тебе тут никто не
3: do anal finger.
4: Подарит нам это мгновение.
3: Let
4: за окном не помеха, пока мы здесь.
3: The semen come.

0: моменте. 300 bucks.
1: Крепко, крепко, это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
0: гей-парти,
1: чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

0: other night when the boys were sleeping, and I reached out.
1: Ты красивая, как Лили. Хочу тебе
2: swallow cock.
1: В твоей голове
2: fat cock.
1: Мои просто
2: boy next door.
1: Ты же знаешь,
2: this thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
2: latex cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
3: Лили.
1: Ну а я просто
2: у меня $300.
1: Макдональдс тоже.
4: Leather.
1: Ты же знаешь,
3: what?
1: Мы не берем
2: my cock
1: назад, так что наши
2: dark fantasy.
1: Это навсегда.
2: Ain't no
1: fuck меня каждый день.
2: Latex gloves.

0: bondage.
1: Хватит на всех. Посмотри на стене. Посмотри на на стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь наш

0: Radio.
1: Gay website.
2: Some dick.
3: На скуках безгвоздый
4: boy next door.
5: Разбили фуг на проклятый
6: фокус.
7: Мы к вам заехали.
2: Suck dick.
8: Fisting ass.
9: Вам круто.

0: Снова
1: finger
0: входят бессонные, снова
1: fisting мне anal.
2: My sex
0: там
1: do anal
3: master
4: gay part.

0: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Fat cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваривай. Обязательно
1: спи. The semen.
0: Холодненькая штука. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забрал,
0: чтобы никто не знал, чтобы был на перебор. Кричать с тех пор. Отдай,
1: bad cock, bad cock, bad cock, bad

0: Soulful Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть все. Проблема, но она выйдет бардак. Бредят, не хотят работать.

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Свердят
0: на
3: данжен
0: назад. Сами будем мы решать, где сак дек.
1: Anal.
0: Давай толпуем.
3: Fisting.
0: Тут же появилась
3: long latex glove. Fisting is $300.
0: I'm done.

0: Больше потребностей в нем нет большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Do anal.
2: That

0: Viva Zettiva. Лишь писать
1: Мейнос
0: малолетки.
2: Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен, Бен,

0: ніхто. Лишь після з малолетки.
1: Бен,
0: гей-бой. Не по, не будет у меня.
1: Напейно
0: наступает. Не по, не по. Лишь список.
1: Just a little bit fucking pain, no. We'll hang around more.

0: все треты. За минуту но он с другой, как и с тобой, совсем другой.
1: Amazing boy.
0: А

0: amazing. Dungeon Master
1: и дотла сжигаются совместные
0: секс-саун.
1: Только привычка, как птичка позовет и ты опять сорвешься, по-любому знаешь.

0: Master.
1: На колени.
2: Fucking slaves.
1: Рядом.
3: Gang enough.
1: Чтобы играли там.
4: So fucking deep.

0: semen.
1: In my ass.
2: Пусть течет
1: my cum.
2: Струйкой тонкою, чтобы от него
1: boy next door.

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
2: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
2: Full master.
1: Будем счастье дураком. Come. Эти не умеют же.
2: Do anal.
1: Советую.
2: Dungeon master. Sex. Just lube it up.
0: Sure, why not?
2: $300.
1: I'm
2: coming.
1: Even when I'm
2: fisting. Dungeon master.
1: Master. What's wrong? Where you going?
2: Fucking.
1: What's wrong?

0: latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
3: Bad cop.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Отпускай.
3: The semen.
2: Spanking. Really hairy.
0: Amazing.
4: И тогда на
0: gay website
4: вдруг запляшут облака и
0: full master
4: запиликают нас
3: digs
4: с голубого
0: latex glove
4: начинается
0: my cum
1: suction
4: начинается
2: the spanking
4: с голубого
0: latex glove
4: начинается
0: my cum
1: suction.

0: Здорово. Слышь? MC здесь. Сейчас буду читать свой...
1: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
0: Да.
2: Suck
0: мой
2: dick.
0: Да.
2: Do anal.
0: Донбасс. Давайте. Раз. Раз.
3: One, two, three.
0: Четыре. Восемь.

0: Почему так?
1: Suck dick, man.
2: Fucking swallow semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting.
2: Horny ass.
0: Ты. Не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший он.
1: My comma.

0: swallow semen.
1: Когда ложь
0: fucking coming.
1: Когда
0: dark
1: fantasy.
0: Ain't no.
1: Когда дрожь решают
0: fisted.
1: Если хочешь
0: suck dick, suck dick.

0: Real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.
1: Не вернуть.

0: ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Oh. Huh?
1: Давай, давай, давай, you love me.
2: 15.
3: Spanking.
2: Coming.
1: Давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
3: Spanking.
2: Coming.
0: Slaves.
2: 15.
3: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
3: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.

0: bad cocks.
1: Носим их.
2: Эй, но.
1: С тобой.
2: Гей бандаж.
1: И старичи, девичьи плечи, помним страде боевой.
2: За... Дикс.

Под капот на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Располнил стоп. Цвет как Siemens. Цвет родной, прям так Чит за смолки, смолкай скучно, не смог. Эти кубовки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на пресне. Большие, править на бойне, это всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу

It's just музыки. My back, I can't touch. No can't crash на меня, ты быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чем я успею. Голик сучи, я ношу.

0: приятный, еще приятней новенький бренд. Правил джет, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом, в 300. На капот заполнен.

крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что...

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

0: Говорит радио корпорации.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
1: Слушайте. Penetration sound.

0: Start two fast cops.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Снова свободен
0: ass
1: до головы.
0: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Милый. 300 bucks.
1: Остались где-то позади.
0: 15.
1: И пусть не трогают
0: мои.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal.
1: Грязный.
0: Come.
1: А меня
0: gay part.
1: Встречает.
0: Anal, cum, start two fat cocks.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal, cum,
1: а меня
0: gay parts.
1: Встречает.
0: Тает,
1: тает, тает.
0: Anal, cum, start two fat cocks.

0: Приказ Верховного
1: Dungeon Master
0: по войскам и военно-морскому 8 мая 1903 года представителями германского верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
1: войск.
0: Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистер Аквилл,
0: победоносно завершилась. Германия полностью...
2: Rip the skin.
0: Товарищи...
1: Fucking slaves. Boy next door.
3: Jabroni.
1: Full master.
4: Nico Nico Doga.
2: Maggots.
5: Letterhead. Call the boy.
6: Boss is you.
0: Поздравляю вас с победоносным
1: coming
0: Великой Отечественной
1: oui.
2: Let's celebrate
0: полной победы над
1: gay party.
0: Сегодня, 9 мая, в день
1: spanking,
0: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
1: spank
0: дует доблестным войскам
1: gotcha
0: армии и частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим из орудий вечная слава павшим нашей Родины. Да здравствует
1: boy next door.
5: Master.
0: Верховный
1: Dungeon Master
0: Советского Союза
1: Billy Harrington.

0: fisting ass.
1: Тебя укрой, прощай, как будто с легендой. Прольются все слова, как камни.

0: нас weekend.
1: В подворотне нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на.
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Уже лишились своих.
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
1: Master. Спят.

Живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским, нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Пишешь песни свои.
1: Гей.
0: Рада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко. Да.
1: Но Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и.
1: Начать. Insisting. 300.

0: будем наше. Все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроллю каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать. Баду и тиндеры.

0: день.
1: У тебя есть около
0: 300
1: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Майстерность,

0: existing. 300.
1: Секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести.
2: Пока.
1: Строиться на работу и быть бесполезным куском.

0: you swallow semen по дороге, я fucking coming кверху ног, о-о-о-оги, поберегитесь не дотрог, о-о-о-оги, бежит
1: fucking slut лет,
0: не остается без внимания, о-о-о-оги, мое дыхание подбегает, о-о-о-оги, и регулируя дыхание. Я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
1: fisting.

0: упругой.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Эй-е. Ну и, конечно, восхищай. Эй-е. Коллег.
1: О, мастер.
0: И друзей.

0: Hey, yeah. Oh, bro, game.
1: Hey, no.
0: Сокращай. Hey, yeah. No, и, конечно, восхищай. Yeah. Hey, yeah. Коллег.
1: Full master.
0: И друзей.
1: Horny.

0: gay website next door.
1: Из чонка уже знает, из двора грубой свой
2: ass.
1: Вынос уже свой
0: boss.
1: Я не маленький, ты города. Слишком часто даю тебе
0: oh, yes, sir.
1: Я не буду
3: так,
1: твои провода. Было много,
0: hang it up.
1: На сегодня.

0: напрасным и бесплодным.
1: The spanking.
2: This anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы
3: fisting.
0: По лезвию бритвы, по лезвию.

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Circle открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3. ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: dungeon.
1: Nardis.
2: Semen.
3: Милого сладкий.
1: Бэкакс.
3: Только
4: сапчер.
0: Лупидов.
2: Ass.
0: Swallow cum.
4: Rip the skin.
0: Lupidov.

0: только семя на лице.
1: Oh yeah.
0: Снова учули
1: gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass. Oh yeah.
0: На сцене моделью.
2: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как
1: anal. Horny.
0: Бой мой последний.
1: Sex.
0: Всегда.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Разухабилось разное.
1: Семен.
0: Нет, опал на
1: Hello Brothers.
0: Да глумится горбатый.
2: Stick your finger in my
0: ass.
3: Gay website.
1: This thing is $300.

0: На радио.
1: Гей вебсайт.
2: Ты всегда дуэйнокс гей. Мечта царей, и лучшей морей. И
3: семен.
2: И пустей. Однако она смешна, когда...
4: Swallow my cum.
2: И как смешна, когда обнажена. Чтоб никогда не потерять.
5: Penetration.
2: Все лучшее сразу.
5: Fisting anal.

0: Yes.
1: Мы с тобой два белых. Для чего мы?
0: Fisting ass. Suck some dick.
1: Да не попадя или идти путем иным.
0: Anal.
1: Заполнить
0: no dungeon.
1: Под землю или покинуть города. Тебе, конечно, будут говорить.
0: Finger.
1: Да нет, ну
0: finger.
1: Здесь всегда.
0: In my ass. Finger. Finger. In my ass. In my ass. Finger. Finger. In my ass. Finger.

0: Ryan Beef.
1: Oh, master. Latex love. Fisting.
2: Ass. Swallow. Semen.
3: Flesh.
0: Яблочный.
1: Do anal. Penetration.
0: Своим кудрявым парнем.
4: Rip the skin.
1: Dungeon master.
0: Заявлюсь на
1: Dungeon.
0: Подъебечь мне скидку.

0: Opan Gerçi Star. Opan Gerçi Star.
1: Lube it up. Вам ass.
2: Маю. Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master.
3: Stick finger in my ass.

0: Покажи мне.
1: Finger in my ass.
0: Ты опишись от всех. Я дарил тебе.
1: For my cum.
0: Научил тебя.
1: Любить.
0: Должна.
1: Swallow my cum.

0: Banging up.
1: Попытаюсь расставить все.
2: Ass.
1: Попытаюсь понять.
0: Секс.
1: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
3: 300 bucks.
1: Расставаться с тобой я.
0: Coming.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
1: See.

0: что, лавы ни у кого нет?
1: Надо... Dungeon.
0: Все есть, нормально, сидимся.
1: 300 баксов.
0: Есть. Ты на...
1: 300.
0: Пойду молока у бабушки купишь сейчас.
1: System.
0: Можно замутить как-нибудь?
2: Не знаю. Ехали все.
0: Слушай, с деньгами проблемы.
1: Latex Cloud есть.
0: Нахрена она мне упала?

0: cock.
1: Turns me on.
2: Fucking coming.
3: Залп наш прикроет отходным.
4: Fisting врага.
5: Dungeon Master.
6: Тут продолжаем.
7: Сак.
6: И победа близка.
8: Хлопнул дик над головой.
9: My ass.
8: Рвется в
9: бой.
10: Fisting is
11: and suck some

знал. А с ним рядом next door. Да идите вы на. Я олдскулит, hey boy. Меня Армсвар лишь прет. Ведь теперь может он. Спасибо, Билли Херинг.

0: много терпел и закрыл глаза, много терпел, я умел через
1: флаш
0: улыбаться, я хотел кричать.

0: Why come? Yeah. Stick finger. So deep.
1: Навсегда. Hang it up.
2: Навсегда.
1: Hang it up.
2: Навсегда. Время как.
0: Bad cock.
2: Улетает вдаль. Только с...
0: Latex glove.
2: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: Beat our fantasy.
2: Только...
0: Lube it up. I don't like what you see.
2: Я устал от...
1: Wait.
2: Я устал идти. Я устал искать.
1: Hold on, Henry.
2: Я хотел...
1: Your ball.
2: Но...

0: наших семен.
1: Ярче
0: Bondage.
1: Всех на свете наших
0: Anal. Любит
2: Boy Next Door.
1: И hey. Мы сегодня
0: Guitar.
2: Coming.
1: Будем с вами все
3: The Spanking.
1: Только яркими
0: Gay Party.
1: Играем мы друг друга
0: Anal.
2: Fisting.
1: Танцуем.

0: Так.
1: Валил
2: семен
1: в небесах.
0: Man.
1: Страницы.
0: Website.
1: Казались.
0: Shit.
2: The slave.
1: Приходил и.
0: Suck some dick.
2: This half.
1: Превращалась в нелепых.
0: Dungeon. Slave.
1: Прочь уходил.
0: Suction.
1: Сыпались.
2: Семен.
1: Бездарного.
0: Oui.
1: Принялись иконы на стенах.
0: Bill.
1: Когда приходил.
0: Dark home.
2: Bar.
1: И он начинал.
0: And.
1: Фокать. И через час становилось.
0: Better.
1: Спадали пены, смягчались.
0: Leather.
1: Он больше не казался сирым, отчетливее делался.
0: Like a finger.
1: Он шел на
0: party.
1: И
0: fucking coming.
1: Из
0: boy,

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark,
0: в дни, когда горь, и в дни, когда
1: сяк,
0: и так у
1: Dark home,
0: обитал,
1: Palms, marks, the finger.
0: И спасал их всех, заслонял собою.

0: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
1: Dungeon.
0: И белых акаций. Не смогла подняться. Сидел у постели, и его волосы
2: сели.
0: Он держал и говорил: ну что ж ты, ну что же ты, милый? Тихо ему отвечал: возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. И странный длинный текст.

0: Слышь? Я прошу вас.
1: Suck some dick.
0: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
2: As we can.
3: Come on, let's go.

0: finger. And anal.
1: Для чего скажи мне?
0: Do anal.
2: Dark home.
1: Когда твой
3: cock
2: coming.
1: Ярко, в этом смысла ноль, если тебе
4: boy.

0: всей вселенной.
1: Прошу лишь одного.
0: Меня.
1: Yeah.
0: Ты изо всех как можно крепче. Я тебя заберу с собой.
1: Yes.
2: Let's go.

Туборг. Ищешь любые способы попасть на фестиваль Туборг. И даже готов прыгать с парашютом. Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг. Это оглушительный драйв на мировые... Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть два билета на... И получить тысячи других. Двигай на Туборг.

0: не умер. Так он живет в головах в этих бритых со здравым. Так что
1: fuck you.
0: Принимаем это.
2: Some dick.

0: Ням. Схавал врагов по такси. Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сладка.
0: Ролики все ты как
2: банкинг.
0: Да я орел, а ты
2: сак дик.
0: Да я король, а ты
2: сак шер.
3: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто
2: мастер.
3: Я на
2: пи***
3: на трэп.
4: Что такое трэп?
2: Эй, но
4: фингер.
0: В шортах.

0: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
1: Гачи.
0: РП. Жестик, пятый сервер.
2: 5-8.
0: Скачивайте
2: веб-сайт.
0: И играйте в моем
2: Dungeon.
0: Самые крутые, самые быстрые,
2: Finger.
0: Самые эксклюзивные.
2: Latex Club.
0: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
3: У меня много.
2: Testing.
3: Ведь у меня много.
2: Finger.
3: Ну, простите.
2: It's a fucking deep.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Только suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
1: Come.
2: Под из...
4: Billy Harrington.
2: А по утрам на...
0: Stick finger.
2: В лосинах.

0: swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богатой.
0: Gachi.
1: Но с неба падают только
0: $3.

0: меня зовут на 4.
1: Okay, maggots. I want to see six hot loaves.
0: И представляете, это мой первый
2: день.

0: страшное ей надо изменить. На серый
1: секс turns me on.
0: Gay sex
1: бумага.
0: Gay
1: sex turns me on.
0: Gay sex бумага.
1: Gay sex turns me on.
0: Gay sex бумага. А вы совсем забыли
1: как
2: coming
0: ламба.
1: Это
0: finger. А это
1: anal.
0: Это
1: 300
0: это деньги.
1: Это
0: finger.
1: Anal.
0: Это
1: 300
0: это

0: Yeah. Point.
1: У каждого здесь есть своя.
0: Именно.
1: Как правильно здесь? Oh. Я не знаю. Лишь хочу.
2: This thing.
1: Своих много.
2: Finger.
1: И на взлетке что?
0: Именно.
2: От... Bad cock.
1: Отлетали.
0: Swallow cock.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не.
2: This thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай.
2: Fuck you. Yes. Вместе. Fucking coming.

0: Слэй?
1: Ты че такая дерзкая, а?
2: Здравствуйте, я прошу прощения, а это Моргей?
3: Слэй?
4: Да-да, говори.
2: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
4: Сколько?
2: Ну, 300 рублей найду.
4: Ты че, ебанулся?

0: Radio.
1: Gay website. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
2: Я спросил у
1: Boy next door.
2: Где моя?
3: Billy Harrington.
1: Boy next door.
2: Не ответил мне, качая
0: голову.
2: Я спросил у
3: Тома,
2: где моя?
3: Billy Harrington.
2: Забросал меня осеннюю
0: листву.
2: Я спросил у
3: осени,
2: где моя
3: Billy Harrington.
2: Осень мне ответила проливным
4: семен.
2: У семен я спрашивал, где моя
3: Billy Harrington.
2: Долго
4: семен
2: слезы лил за моим окном. Я спросил у
0: месяца,
2: где моя
3: Billy Harrington.
2: Скрылся в
0: Dungeon.
2: Нет,
0: do anal.
2: Мне. Я спросил у
1: gay website,
2: где моя
3: Billy Harrington.
1: Gay website
2: растаяла в небесной синеве.
0: Yeah.
2: Gay. Друг ты мой единственный, где моя
3: Billy Harrington.
2: Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жертвой. Я спросил у
1: Boy next door.
0: Я спросил у Я спросил у
2: You two, get over here and service your DIs.

0: На днях решила разгрестись в dungeon. На хате выкинуть весь кал. И тут вот тя натя. Выходит мне старый черный кожаный куртке. Нахожу бок полный чуйки. Я этот боец последний раз попал в 94-м на
1: Party.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на культе. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будем о сексе, главное в

0: не совсем гладко. Лето прошло.
1: Dungeon Boy.
0: Лет с чуйкой забылся, как и другие.
1: Bondage.
0: От Бойнта осталось. Процесс. И я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все эти хуцы шмейзы.
2: Билли Харрингтон.
0: Заодно. Эти
1: Boy.

0: Сломки и звуки
1: жачи,
0: крики, проклятия.
1: Вспомнил
0: еще и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как
2: Сапди.
0: Тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а
2: кулак
0: на память оставлю. Последнее, откинусь в кресле и

0: Suck dick.
1: Я не фу, 5 лет у меня под глазами.
0: My cum.
1: Но мне так сказали.
0: Я suck dick.
1: И у меня не...
0: $300.
1: Я двигаю ее сапогами.
0: Йо-йо-йо!

0: Suck dick.
1: Недоношенный.
2: Full master.
1: Войны.
0: Yeah. Suck dick.
3: Really.
1: Далече мая.
2: Bondage.
0: Suck dick. Suck dick.
1: Добытой богом.
4: Yeah. Fucking.

0: Я сегодня в
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Dick.
0: Ловлю его усталый. Как
2: в
0: огне горю.
2: I love fire.
0: Ведь пришел сегодня к...
3: Ой.
0: Я покаяться в грехах. Хоть болит
2: my ass.
0: Немного. Только мне неведом.
2: Fuck.
0: Отпусти мне
1: на...
2: Fuck.

0: Оранжи.
1: Старый
2: Эйно.
1: Пахнет
2: Симен.
1: Я не в силах промолчать.
0: Данжин Мастер.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
0: Game amazing.
1: Кто
0: for Master
3: Swallow.
1: Свой на теле. Я ни разу не снимал.
0: Full dungeon in my house.

0: fingers are deep.
1: Они всегда спешат туда, где
0: do anal.
1: Там, где они всегда
0: gay party and
1: Billy
0: suck some dick. Stick your finger.
1: Yeah! Они всегда спешат туда, где
0: swallow call.
1: Там, где они всегда
0: gay sex
1: Billy
0: two fat cocks. Stick your finger. That's amazing.

0: Эй, но.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмастер.
1: Строго и плохо спится, и чуть качается. В кармане
0: this thing.
1: Для Тани метну за точку, как Вахир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лушит не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300.
1: На пену гречки.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: My number
0: is